Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Ка-чинг.
1: Добро пожаловать на 105.1 FM. Это Радио Спутник. You can't touch this. You can't touch this.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио Спутник».

0: Крутые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных денег. Только в мае их объем в обращении увеличился на 381 миллиард рублей. Это максимальное значение для этого месяца. Спрос на наличные в России с начала года вырос более чем на триллион. Это уступает лишь 2020-му. Тогда было 1 390 миллиардов. Это следует из данных ЦБ. Регулятор выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Суд вынес приговор 22-летнему жителю Дагестана по делу о ДТП, в котором погибли 4 человека. Подсудимый получил 4 года колонии поселения. Он также лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает областная прокуратура. Суд признал фигуранта виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. Суд установил, что 15 августа прошлого года около 6 вечера обвиняемый, управляя грузовиком «Мерседес-Бенц», ехал по федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград и у села Антиповка столкнулся с встречным автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии водители, трое пассажиров легковушки, студенты региональных вузов в возрасте от 19 до 23 лет погибли на месте, сообщают городские вести. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел совещание по строительству музея специальной военной операции у подножия Мамаева кургана. На совещании обсудили ход подготовки площадки, проект будущего комплекса, наполнение экспозиции, благоустройство прилегающей территории, а также рассмотрели выполнение ранее поставленных задач и оргвопросов. Будущий музей станет частью единого мемориального комплекса рядом с Мамаевым курганом. Он будет посвящен подвигу защитников Отечества, пишут новости Волгограда. Большую программу к Дню России подготовили в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Праздник начнется в 11 часов с традиционного забега с флагами на дистанцию 1 километр. Принять участие могут все желающие. Главное условие – иметь при себе флаг России любого размера. В полдень в парке откроется выставка ретро-автомобилей. С 2 часов дня на главной сцене начнется праздничный концерт. Кульминацией праздника вечером станет торжественная церемония разворачивания 100-метрового флага России, в которой смогут принять участие все волгоградцы. Завершится программа 2-часовой дискотекой. У россиян началась самая короткая рабочая неделя лета. Она продлится всего 4 дня с 8 по 11 июня включительно. 12 июня – выходной в связи с празднованием Дня России. Следующая 4-дневная рабочая неделя будет лишь в ноябре по случаю Дня народного единства. Доллар на вторник 73.26, евро 85.27.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: «Синара Девелопмент» дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. Качество квартиры ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 9 июня на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Где купить обои в Волгограде?
2: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
1: Обойная сила ждет всех за покупками.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль, 977-377.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эласомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели 3 насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов, и он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
7: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
8: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Оском 205-255.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Волгограде определили подрядчика для ремонта дорог в 4 районах. Победителем аукциона стал «Дорстрой-34». Работы пройдут в Центральном, Советском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах, сообщают новости Волгограда. Нелегала на тонированной машине задержали в Волжском. Там остановили «Шевроле» с тонированными передними стеклами. За рулем оказался 24-летний гражданин Узбекистана, который незаконно находился в России. Его отправили в Центр временного содержания, пишет «Горвести». Каждое 10-е объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой, чтобы привлечь клиентов, а потом говорят, что объект продан, и предлагают уже другие варианты, пишет РИА. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
2: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
3: ОАО «Российские железные дороги».
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Если

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Далее на «Спутнике» новости и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама.
2: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
3: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60 57 57.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
8: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
7: Подробно по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина 122. Проезд Тайшетский 2.
9: Агат. Продавай выгодно.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, пишет «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет, пишет газета. На Волжской ГЭС готовится к завершению режима спецпропуска воды. Половодье завершается, проходит в пределах прогнозных значений, заявили в пресс-службе Росводресурсов. Ожидается, что постепенно снижать сброс воды Волгоградский гидроузел начнется 11 июня. На летний минимум 5500 кубометров воды в секунду Волжская ГЭС выйдет уже на следующей неделе. В этом году Волго-Ахтубинская пойма полноценно напиталась водой. На совещании губернатор Андрей Бочаров заявил, что впервые за 10 лет ее обводнение достигло 90%. Обвиняемого в крупном вымогательстве волгоградского блогера Алексея Ульянова до осени оставили в СИЗО. Меру пресечения правозащитнику продлила судья Центрального районного суда Марина Третьякова. В пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что под стражей Алексей Ульянов будет находиться до 29 ноября, сообщает В1. Еще 115 новых комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Волгограде и Волжском. Объявлен тендер на приобретение оборудования. Согласно данным сайта госзакупок, устройства обойдутся в 276 миллионов рублей. Камеры начнут фиксировать нарушения до 1 ноября этого года. Стоимость каждого такого аппарата 2 миллиона 400 тысяч рублей. Список адресов, где появятся камеры, публикует информагентство «Высота 102». Стилист Анна Скороходова раскрыла тренды купальников на это лето. Популярные оттенки – шоколадный, молочный, графитовый, оливковый. Более смелые девушки могут выбрать модные этим летом красные, апельсиновые, сливочные цвета. Что касается моделей, в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом, полоской, популярные и спортивные варианты, говорит эксперт. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витановом». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 домашний, главный женский. 16+.
6: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк».
8: Агат. Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еремика от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
4: Реклама.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
6: Тепло ли тебе, девица?
7: Еще бы! Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
8: Ты серьезно? Все потратил?
9: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение летнего сезона. Настоящую летнюю погоду обещают волгоградцам синоптики на вторник. По области днем во вторник ожидается до плюс 33 градусов и без осадков. В самом Волгограде должно тоже обойтись без дождей, и днем плюс 28-30. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцеты вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все, занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама.
2: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
5: Обойная сила ждет всех за покупками.
6: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
13: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
14: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. Патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. 140 украинских дронов ликвидированы минувшей ночью над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это официальные данные Минобороны. Волгоградскую область украинские дроны обошли стороной, сообщают новости Волгограда. В Волгограде определили подрядчика для ремонта дорог в 4 районах города. По итогам электронного аукциона контракт получил «Дорстрой-34». Работы пройдут в Центральном, Советском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Подрядчику предстоит обновить транспортно-пересадочный узел возле станции Закональная, набережную 62-й армии, площадь павших борцов, улицы Володарского, Гоголя, а также запланирован ремонт тротуаров на Мира и Володарского, восстановление территории возле храма Иоанна Кронштадтского и прочее. Завершить все работы подрядчик должен до 1 апреля 2027 года. Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня 12 июня в связи с празднованием Дня России. Некоторые рейсы будут перенесены на другие даты. Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее знакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы четко спланировать поездку, пишет «Комсомольская правда». Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Очень сложно.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Спонсор ИП «Попов Максим Анатольевич». И немного рекламной информации. Ищите место для вкусного обеда, выбирайте столовую «Три казана». Разнообразный ассортимент блюд, фирменный плов, приятные цены. Столовая «Три казана». Заходите на обед. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня день рождения великолепного Джонни Деппа. И в одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал, ну, всякое вредное, но что-то его тогда спасло. Вот как вы думаете, что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? В одном из давних интервью Джонни Депп рассказывал, что уже с 12 лет пробовал, ну, скажем так, всякое вредное, но что-то тогда его все-таки спасло. Вот как вы думаете, что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
2: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Сосиски молочные всего 499 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50 26 53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Университетском проспекте от Казахской до Кабардинской улицы.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Сегодня день рождения Джонни Деппа, и в одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал всякое вредное, но что-то его тогда спасло. Вот как вы думаете, что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня, спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, вы можете оказаться перед выбором, согласиться на явно невыгодное действие с родственниками или обидеть их отказом. Не самый приятный день. Тельцы, не стоит идти на компромиссы, если видите, что результат по факту окажется мизерным. Лучше отсечь ненужное сразу. Близнецы, остерегайтесь чужой навязчивости. Такие люди могут оказаться неадекватными или просто глупыми. Раки. День проверки на скрытые ошибки и собственную самоуверенность. Вы можете получить неприятный щелчок по носу. Львы. Возможно, вам придется принимать решение под давлением. Если поймете, что не выдерживаете, призывайте третью сторону, посредника. Девы. Некоторые события дня принесут вам неудобства здесь и сейчас. Но если вы с ними справитесь, они сослужат вам очень хорошую службу. Весы. День, когда можно стартовать с нуля, не беспокоясь о последствиях. Попробуйте сделать то, на что раньше никак не хватало духу. Скорпионы, не стоит уклоняться от новых дел, даже если вам очень не хочется в них вникать. Все равно включаться придется, так что лучше уж сразу. Стрельцы, день преждевременных выводов и поспешных решений. Будьте осторожны. Козероги. День повышения качества работы. Пересмотрите критерии оценки. В данный момент они уж слишком свободные. Водолеи. День, когда можно безболезненно отказаться от неприятной привычки или даже полностью поменять режим дня. Это пойдет на пользу. Рыбы. Привычные задачи могут внезапно усложниться. Закладывайте на все дополнительное время и не нервничайте в случае неудач.
1: Реклама.
4: По понедельникам в «Мой стоматолог» счастливые часы для многодетных семей и инвалидов на лечение, удаление зубов, услуги косметолога со скидкой 15%. «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем своей улыбке. Подробности акции и запись по телефону 999-505.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Иоганн Вольфганг фон Гёте был не только гением литературы, но и страстным натуралистом. В его личной коллекции 40 кусков балтийского янтаря. Гёте ценил их исключительно за оптические свойства. Он даже шлифовал из окаменелой смолы линзы, чтобы изучать теорию цвета. И понятия не имел, какой секрет держал в руках. На днях в Йенском университете решили просветить эти камни на сверхмощном томографе, и внутри янтаря увидели трех насекомых, запертых в смоле 40 миллионов лет назад. Самой интересной находкой стал вымерший древний муравей. Судя по анатомии, этот вид строил огромные гнезда на деревьях и приходится близким родственникам, современным муравьям. Авторы открытия сказали так. Гёте считается основателем морфологии, науки о строении организмов. И он был бы рад увидеть, как удалось получить ценные знания в этой области, используя совершенно новые методы.
4: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Где купить обои в Волгограде?
8: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
9: Обойная сила ждет всех за покупками.
10: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
11: ОАО «Российские железные дороги».
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня день рождения у великолепного Джонни Деппа. И в одном из давних интервью он рассказывал, что уже с 12 лет пробовал, ну, скажем так, всякое вредное. Но вот что-то его тогда все-таки спасло. Как вы думаете, что же изменило жизнь и детство Джонни Деппа? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Хотел бы ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Джонни Деппа в детстве от зависимости спасла музыка.
0: Музыка,
1: Конкретно он играл на гитаре.
0: На гитаре, ну да, это были рок-группы, вот уж точно не на скрипке какой-нибудь.

0: Присоединяюсь я к вашим пожеланиям. Ну что ж, Наталья, вас еще раз поздравляю с победой и дарю вам замечательный подарок. Это целый килограмм наивкуснейшего плова от современной столовой «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Поэтому заранее вам также и говорю приятного аппетита.
1: Спасибо большое. А я Наталья с Кировского района. Разгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, обязательно еще звоните. Спонсор ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана». И немного рекламной информации, как накормить целый коллектив вкусно и сытно. Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните, закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Мошенники обманывают подростков, которые ищут подработку на лето. Предлагают легкую работу с высокой зарплатой, присылают ссылку якобы для оформления. На самом деле это поддельный сайт для кражи данных, предупреждает портал news.ru. Волгоградские выпускники в понедельник написали второй обязательный ЕГЭ по математике. Экзамен проходил по двум уровням – базовое и профильное. Результаты экзамена станут известны не позднее 24 июня. Губернатор Андрей Бочаров провел совещание по строительству музея СВО у Мамаева кургана. На совещании обсудили ход подготовки площадки, проект будущего комплекса, наполнение экспозиции. Будущий музей станет частью единого мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества. Первое издание Евгения Онегина 1833 года выставлено на торги почти за 2 миллиона рублей, сообщает Литфонд. Самым дорогим лотом на ближайших торгах будет автограф Максимилиана Волошина за 2,5 миллиона рублей. Елена Пипия, служба информации.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
3: Реклама.
4: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Доска «Брус». 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня – Международный день друзей. Считается, что древние славяне называли другом товарища в военном деле. Отсюда и связь со словом «дружина». Сегодня друзьями считают людей, с которыми есть взаимное доверие, уважение и общие интересы. Судя по опросам ВЦИОМ, друзей имеют 83% россиян. История знает случаи истинной дружбы среди великих. Например, писатели Иван Бунин и Александр Куприна в эмиграции в Париже поселились в одном доме, а когда обоих номинировали на Пушкинскую премию и пришлось делить денежный приз, Бунин писал Куприну: «Радуюсь тому, что судьба связала мое имя с твоим». Фридрих Энгельс скрупулезно подбирал материалы для трудов своего друга Карла Маркса, регулярно поддерживал его материально, по одной из версий усыновил внебрачного сына Карла, а после его смерти подготовил к печати два неоконченных тома главного детища Маркса «Капитала». Когда изобретатель Томас Эдисон оказался в инвалидном кресле, его друг Генри Форд купил такое же, и друзья стали выезжать на совместные прогулки на колясках.
4: Если

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
3: Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-7-41, 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россияне вывели из банков рекордное за последние 30 лет количество наличных денег. Только в мае их объем в обращении увеличился на 381 миллиард рублей. Это максимальное значение для этого месяца. Спрос на наличные в России с начала года вырос более чем на триллион. Это уступает лишь 2020-му. Тогда было 1 390 000 000 000. Это следует из данных ЦБ. Регулятор выделяет две основные причины увеличения интереса к наличным, который продолжается третий месяц подряд. Это желание населения иметь наличность про запас на фоне сбоев в работе интернета, а также адаптация бизнеса к повышению налогов с этого года. Суд вынес приговор 22-летнему жителю Дагестана по делу о ДТП, в котором погибли 4 человека. Подсудимый получил 4 года колонии поселения. Он также лишен водительских прав на 2,5 года, сообщает областная прокуратура. Суд признал фигуранта виновным по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть людей. Суд установил, что 15 августа прошлого года около 6 вечера обвиняемый, управляя грузовиком «Мерседес-Бенц», ехал по федеральной трассе Сызрань-Саратов-Волгоград и у села Антиповка столкнулся с встречным автомобилем Hyundai Solaris. В результате аварии водители, трое пассажиров легковушки, студенты региональных вузов в возрасте от 19 до 23 лет погибли на месте, сообщают городские вести. Волгоградский губернатор Андрей Бочаров провел совещание по строительству музея специальной военной операции у подножия Мамаева кургана. На совещании обсудили ход подготовки площадки, проект будущего комплекса, наполнение экспозиции, благоустройство прилегающей территории, а также рассмотрели выполнение ранее поставленных задач и оргвопросов. Будущий музей станет частью единого мемориального комплекса рядом с Мамаевым курганом. Он будет посвящен подвигу защитников Отечества, пишут новости Волгограда. Большую программу к Дню России подготовили в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Праздник начнется в 11 часов с традиционного забега с флагами на дистанцию 1 километр. Принять участие могут все желающие. Главное условие – иметь при себе флаг России любого размера. В полдень в парке откроется выставка ретро-автомобилей. С 2 часов дня на главной сцене начнется праздничный концерт. Кульминацией праздника вечером станет торжественная церемония разворачивания 100-метрового флага России, в которой смогут принять участие все волгоградцы. Завершится программа 2-часовой дискотекой. У россиян началась самая короткая рабочая неделя лета. Она продлится всего 4 дня с 8 по 11 июня включительно. 12 июня – выходной в связи с празднованием Дня России. Следующая 4-дневная рабочая неделя будет лишь в ноябре по случаю Дня народного единства. Доллар на вторник 73.26, евро 85.27.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик» компании «Sinar Development». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Новый актуальный термин в автоиндустрии – китайское автомобильное плато. Рынок КНР рос рекордными темпами 15 лет и уперся в потолок. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, внутренний парк страны достиг 370 миллионов машин, а продажи в прошлом месяце просели на 12%. Госсубсидии отменены, маржинальность китайских автокомпаний упала до минимума. Экспорт в США и Европу пока буксует из-за заградительных пошлин. Профицит мощности в КНР составляет 15 миллионов машин в год. Их просто некому продавать внутри страны. Эксперты говорят, золотая эпоха завершена, рынок перенасыщен. Из 100 нынешних брендов выживут максимум 25. Рынок агрессивно монополизируют гиганты уровня Бит и Джили. Как все отразится на нас с вами? Хочется думать, что хотя бы небольшим снижением цен.
1: Реклама.
4: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте lumisfera.show 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Украина 125-770-007-0803.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мангровые леса Земли начали активно восстанавливаться, и последние 16 лет растут быстрее, чем исчезают. Об этом говорят данные со спутников. Мангры – это уникальные деревья, которые приспособились жить прямо в соленой океанской воде. Для побережья они работают как живой щит, гасят удары цунами, защищают берега от штормов и служат безопасным детским садом для рыб и крабов. Но главное, они эффективно улавливают углекислый газ из атмосферы и веками удерживают углерод в прибрежном иле, сдерживая глобальное потепление. Больше всего мангровых лесов находится в Юго-Восточной Азии. Долгое время считалось, что мы их полностью теряем из-за промышленного освоения побережий и вырубки под рыбные фермы. Но природа оказалась выносливой и способной к восстановлению. Как только люди забрасывали искусственные пруды, мангры тут же захватывали их обратно. В ряде регионов зафиксирован мощный скачок их роста. Однако, если из-за изменения климата уровень мирового океана поднимется слишком быстро, деревья банально утонут. И тогда вместо очищения атмосферы они начнут возвращать углерод обратно. Так что расслабляться экологам пока рано.
4: Реклама.
5: Привет, соседка! А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
7: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Ты серьезно? Все потратил?
10: Спокойно, он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
11: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит во втором чтении проект об усилении контроля за иноагентами. По словам спикера Вячеслава Володина, предлагается усилить надзор за их финансовыми операциями и ввести запрет на соцрекламу на подконтрольных им интернет-ресурсах. В Волгограде определили подрядчика для ремонта дорог в 4 районах. Победителем аукциона стал «Дорстрой-34». Работы пройдут в Центральном, Советском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах, сообщают новости Волгограда. Нелегала на тонированной машине задержали в Волжском. Там остановили «Шевроле» с тонированными передними стеклами. За рулем оказался 24-летний гражданин Узбекистана,

0: Радио «Спутник» в Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июня 1978-го в британском Кембридже родился солист группы Мьюз Мэтью Беллами. Диапазон его голоса примерно в 3,5 октавы. Он активно использует фальцет и вибрато, и эти приемы – одна из визитных карточек звучания группы. Сам Мэтью говорит, что у него очень маленькие голосовые связки. Он также отлично играет на гитаре и не раз попадал в списки лучших. Например, в 2009-м журнал Classic Rock включил Беллами в топ величайших гитаристов всех времен. У Мьюз образ положительных рокеров. По словам Мэтью, уже в начале карьеры музыканты отказались от разгульного образа жизни. При этом Беллами бывает импульсивен на концертах. Во время тура в 2004-м разбил на сцене почти 140 гитар. Музыкант – счастливый отец троих детей. У него есть сын-подросток от звезды фильма «Как отделаться от парня за 10 дней» Кейт Хадсон. В браке с моделью Элли Эванс растут двое малышей – сын и дочь. Беллами старается успеть все, занимается и творчеством, и детьми, и даже содержит овечью ферму. И говорит: не трать время, иначе оно потратит тебя.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в Премьер Строй Волгоград. 60 57 57.
3: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
4: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741, 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
8: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
9: ООО «Специализированный застройщик ДСК». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуацию в ТЭК нужно постоянно отслеживать, а потребителей надежно обеспечивать нефтепродуктами, пишет «Комсомольская правда». Минэнерго уже представила меры, которые должны поддержать баланс на внутреннем рынке. Ранее сообщалось, что на Кубани у некоторых заправок появились очереди, при этом на крупных АЗС перебоев с топливом нет, пишет газета. На Волжской ГЭС готовится к завершению режима спецпропуска воды. Половодье завершается, проходит в пределах прогнозных значений, заявили в пресс-службе Росводресурсов. Ожидается, что постепенно снижать сброс воды Волгоградский гидроузел начнется 11 июня. На летний минимум 5500 кубометров воды в секунду Волжская ГЭС выйдет уже на следующей неделе. В этом году Волго-Ахтубинская пойма полноценно напиталась водой. На совещании губернатор Андрей Бочаров заявил, что впервые за 10 лет ее обводнение достигло 90%. Обвиняемого в крупном вымогательстве волгоградского блогера Алексея Ульянова до осени оставили в СИЗО. Меру пресечения правозащитнику продлила судья Центрального районного суда Марина Третьякова. В пресс-службе судов Волгоградской области уточнили, что под стражей Алексей Ульянов будет находиться до 29 ноября, сообщает В1. Еще 115 новых комплексов автоматической фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения установят в Волгограде и Волжском. Объявлен тендер на приобретение оборудования. Согласно данным сайта госзакупок, устройства обойдутся в 276 миллионов рублей. Камеры начнут фиксировать нарушения до 1 ноября этого года. Стоимость каждого такого аппарата 2 миллиона 400 тысяч рублей. Список адресов, где появятся камеры, публикует информагентство «Высота 102». Стилист Анна Скороходова раскрыла тренды купальников на это лето. Популярные оттенки – шоколадный, молочный, графитовый, оливковый. Более смелые девушки могут выбрать модные этим летом красные, апельсиновые, сливочные цвета. Что касается моделей, в моде остаются минималистичные купальники из плотной ткани с хорошей посадкой, а также ретро-модели с высокой талией, горохом, полоской, популярные и спортивные варианты, говорит эксперт. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем в

0: золотые хиты на радио «Спутник» и только что Шон Мендес и Камила Кабео. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения и далее на «Спутнике» смысловые галлюцинации.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Это Ума Турман и Патрисия Каас, только что на радио «Спутник», далее на «Спутнике Рея», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Россиянам рекомендовано воздержаться от посещения Израиля в связи с новыми ракетными обстрелами между Израилем и Ираном. Об этом сообщается на сайте российского посольства в Тель-Авиве. Прямые рейсы в Волгоград запускают из Екатеринбурга. Летать будет авиакомпания Red Wings. Первый рейс запланирован на 23 июня. Полеты будут выполняться раз в неделю в течение летнего сезона. Настоящую летнюю погоду обещают волгоградцам синоптики на вторник. По области днем во вторник ожидается до плюс 33 градусов и без осадков. В самом Волгограде должно тоже обойтись без дождей и днем плюс 28-30. Водители освободят от платы за парковку, если внести деньги не удалось по независящим от них причинам. Об этом сообщил Минтранс России. Также у водителей будут сутки на оплату после начала парковочной сессии. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 30.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это великолепная Сандра, только что на радио «Спутник». На очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Даррен Хейс, «Insatiable», еще Ля Буш и в самом начале Пол Маккартни.
1: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Даррен Хейс. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Элина Гончарова. Еще впереди на радио «Спутник» «Араш». И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Колбаса любительская в натуральной оболочке всего 599 рублей. Экономия более 300 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Дональд Трамп рекомендует патриарха Иерусалимского Феофила как возможного посредника в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. Трамп и Феофил на днях встретились в Белом доме. Патриарх Иерусалима и всея Палестины вручил президенту США одну из высших наград Иерусалимской православной церкви – Великий крест ордена рыцарей Пресвятого гроба. Патриарх рассматривается как фигура, пользующаяся доверием обеих сторон. Как пишут израильские СМИ, Феофил может провести встречу с президентом России Владимиром Путиным уже в июне, передает БФМ. 140 украинских дронов ликвидированы минувшей ночью над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, а также Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Это официальные данные Минобороны. Волгоградскую область украинские дроны обошли стороной, сообщают новости Волгограда. В Волгограде определили подрядчика для ремонта дорог в 4 районах города. По итогам электронного аукциона контракт получил «Дорстрой-34». Работы пройдут в Центральном, Советском, Краснооктябрьском и Красноармейском районах. Подрядчику предстоит обновить транспортно-пересадочный узел возле станции Закональная, набережную 62-й армии, площадь павших борцов, улицы Володарского, Гоголя, а также запланирован ремонт тротуаров на Мира и Володарского, восстановление территории возле храма Иоанна Кронштадтского и прочее. Завершить все работы подрядчик должен до 1 апреля 2027 года. Пригородные поезда в Волгоградской области будут курсировать по расписанию выходного дня 12 июня в связи с празднованием Дня России. Некоторые рейсы будут перенесены на другие даты. Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее знакомиться с расписанием пригородных поездов, чтобы четко спланировать поездку, пишет «Комсомольская правда». Спрос на туры в Анапу за неделю вырос почти вдвое, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Если обычно рост продаж экскурсий в этот город составлял 30-40%, то на минувшей неделе показатель достиг 80%. Также следует отметить, что существенного скачка цен на турпакеты в Анапу-Сочи пока не зафиксировано. Однако, как говорят эксперты, отели курорта подходят к подорожанию осторожно, чтобы сразу не распугать отдыхающих. Доллар 73.26, евро 85.27.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
1: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Дорогие Сиа, Let's Love, золотые хиты и то, что в моде, обеспечивают нам бодрость и прекрасное настроение на весь рабочий день. Меня зовут Элина Гончарова, с удовольствием всех приветствую. Не за горами у нас горячая десятка Анны Романовой, прежде ДДТ.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Мясо охлажденное всего 259 рублей за килограмм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим, и в компании которой рабочий вторник непременно будет радовать. Впереди у нас дуэт Леди Гага, Бруно Марс, Die With Smile. Сейчас Анна Романова и все то, чего мы наверняка не знали о коралловых рифах.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Волгоград, 105.1 FM.

0: Социологи говорят, что солидное количество офисных сотрудников просыпается на работе только к полудню, на часах уже половина первого. То есть у нас с вами уже есть все шансы эффективно справляться с поставленными задачами. Удачи всем! Здесь, как всегда, отличная музыка. Бенсон Бун впереди, Mystical Magical и город 312. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали не допустить дефицита топлива в регионах. Ситуацию нужно постоянно отслеживать, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, Минэнерго уже представила меры по поддержке внутреннего рынка. Волгоградские выпускники в понедельник написали второй обязательный ЕГЭ по математике. Экзамен проходил по двум уровням – базовое

0: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Она завтра нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер северо-западный слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
1: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: В нашей компании хорошо всегда, и в последние четверти часа мы ждем и, собственно говоря, практически дождались сборник хитов золотой коллекции. Здесь BVO, Living in a Fantasy, Beloved, Sweet Harmony и в самом начале совершенно роскошная Джозефин, Крис Ри.
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
4: В «Премьер-строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
5: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля. УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
6: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
7: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: взбодрили нас в финале золотой коллекции «Living in a Fantasy». А впереди нас ждет пятерка лучших песен о любви и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Фауста Папетти, «Реалити».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
8: 543-00. Потолкуйте с нами.
9: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
11: Агат. Покупай выгодно.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК. Времена года».
14: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
15: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Госдуме предлагают отменить штраф для водителей за забытые права или полис ОСАГО. Ввести такую меру будет возможно при условии, что наличие документов можно проверить по электронным базам. Письмо с таким предложением направлено главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает ТАСС. Авторы считают, что реализация инициативы позволит снизить нагрузку на добросовестных автомобилистов, сократить количество административных дел и уменьшить коррупционные риски при проверках. Тяжелое ДТП произошло сегодня под Волгоградом в Новоаннинском районе. Утром на въезде в административный центр 21-летняя девушка-водитель за рулем легковой машины ВАЗ-2110 на полном ходу влетела во встречный китайский грузовик с полуприцепом. Об этом сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, передняя часть легковушки серьезно повреждена, искорежены передние двери, вылетело лобовое стекло. Девушка-водитель и двое ее пассажиров доставлены в больницу, сообщает «Высота 102». Волгоград готовится к Дню России. Масштабная программа подготовлена в Центральном парке культуры и отдыха. Утром там состоится забег с флагами, а еще в этот день в парке развернут огромный триколор. Эта акция станет кульминацией праздника и состоится вечером. В амфитеатре 12 июня проведут трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду в пятницу состоятся флешмоб и арт-квест-прогулка, а 13 июня вечером проведут фестиваль молодежных субкультур и фаер-шоу, сообщают новости Волгограда. Подробнее о праздничной программе пишут городские паблики. Каждое 10-е объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами, и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена решающая фактор, чем и пользуются риэлторы. Облысение помолодело в России. Как пишут СМИ, все больше молодых людей начинают лысеть буквально сразу после выпускного. Спрос на пересадку волос у людей младше 35 взлетел в 2 раза. Факторами риска появления алопеции являются дефицит витаминов, постоянный недосып и высокая нагрузка на нервную систему. Многие пациенты теряют время на самолечение, покупают шампуни, маски, но здесь уже нужно обращаться к специалистам. Врачи подчеркивают, что на ранней стадии процесс можно замедлить. Доллар 73.26, евро 85.27.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
3: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
1: В сегодняшнем сборнике «Bangles», «Согревающая душу», «Eternal Flame», «Jam and Spoon», «Set Me Free», Владимир Кузьмин и Оливия Дин, «So Easy», в самом начале «Элтон Джон», «Believe». Это 5 лучших песен о любви.

0: 5 песен о любви – это всегда особое настроение, когда мы можем расслабиться и снять напряжение в разгар рабочего дня. Меня зовут Элина Гончарова, всем привет и прекрасного продолжения рабочего вторника. Мадонна с нами далее. Jump.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка на радио «Спутник».
1: Половина второго на часах. В нашей компании хорошо всегда. Сегодня у нас 9 июня. И, между прочим, именно в этот день отмечают праздник мотоциклисты. А сегодня еще Международный день друзей, знаете ли. Из музыки впереди Erasure, «Love to Hate You» и «Елка проще». Сейчас на «Спутнике» новости. Коротко. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Госдуму внесли законопроект о неснижении порога НДС для малого и среднего бизнеса, сообщил глава комитета по бюджету Андрей Макаров. Он выразил уверенность, что все депутаты поддержат эту инициативу, пишет РИА. Волгоградские полицейские задержали курьера мошенников, который называл себя инкассатором и уже дважды забирал крупные суммы у запуганной лжесотрудниками ФСБ матери погибшего участника СВО. Общий ущерб 6 миллионов рублей. Против 22-летнего курьера из Астрахани возбуждено уголовное дело. С 13 июня в расписании Волгоградского аэропорта появится новое направление. Авиакомпания Red Wings начинает летать в Батуми. Теперь волгоградцы смогут добраться до Черноморского побережья Грузии без пересадок. Пролетела мимо. Так в Институте космических исследований Российской академии наук объяснили, почему мощная магнитная буря, вероятность которой составляла 96%, так и не началась на Земле. Облако плазмы с Солнца не зацепило нашу планету, поясняют ученые. Елена Пипия, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 29 тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: «Радио «Спутник».

0: И в последней четверти часа там, где музыка прежде всего традиционно звучат песни золотой коллекции. А в тройке часа Робби Вильямс, Road to Mandalay, Рики Мартин и Мэйя, Private Motion. И в самом начале Cutting Crew.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.

0: который сам Робби Вильямс называет самой трогательной и личной композицией во всей своей карьере. «Road to Mandalay» в нашей золотой коллекции. Всем доброго продолжения рабочего вторника. В дебюте нового музыкального здесь Милен Фармер, «Апельмон Номеро» и музыка, понятная без слов, в финале часа Элис Мур и шутка Баха.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. «Премьер-строй Волгоград». 60 57 57.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на «Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Курсантам автошкол могут добавить еще один экзамен по оказанию первой помощи при ДТП. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на соответствующий документ правительства. Речь идет о повышении качества подготовки водителей. Экзамен на усвоение знаний и навыков оказания первой помощи пострадавшим при аварии намерены снимать на видео. В Волгограде при объявлении ракетной опасности обязали открывать убежище. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании. При получении СМС-сообщения от сотовых операторов с текстом «ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию. Ну а закрывать их можно только после объявления об отбое, сообщили в волгоградской мэрии. Во время беспилотной опасности ничего такого делать не нужно. При угрозе БПЛА гражданам следует укрыться в помещении без окон, в ванной, коридоре, кладовой, не находиться на открытой местности, не пользоваться лифтами и следить за указаниями органов гражданской обороны. Волгоградский аэропорт расширяет географию полетов. С 13 июня в расписании появится новый рейс. Red Wings начинает летать в Батуми. Об этом «Комсомольская правда» сообщает со ссылкой на авиагавань. Теперь волгоградцы смогут добраться до Черноморского побережья Грузии без пересадок и ожидания в транзитных аэропортах. Летать будут по субботам, вылет в 11:40, время в пути 2,5 часа. На маршруте задействуют российские лайнеры «Сухой Суперджет-100», которые вмещают до 100 пассажиров. Нетрезвую женщину за рулем остановили инспекторы в Волгограде. Причем в машине у нее были дети. В свое оправдание водитель заявила, что на утро после бурного застолья ей пришлось вести детей в поликлинику. Опьянение подтвердило медосвидетельствование. Суд лишил женщину прав на 1,5 года и оштрафовал на 45 тысяч рублей. Сборная России по футболу сегодня завершает серию товарищеских матчей. Национальная команда встречается со сборной Тринидада и Тобаго. Игра пройдет на стадионе Ростех-Арена в Калининграде. Начало в 20 часов по московскому времени. В конце мая россияне встречались со сборной Египта и уступили африканской команде со счетом 0-1. В начале июня подопечные Валерия Карпина обыграли в Волгограде команду Буркина-Фасо со счетом 3-0. Сборная Тринидада и Тобаго перед сегодняшним матчем потерпела 4 поражения во всех последних товарищеских матчах, уступив Южной Корее, Габону, Венесуэле и Боливии. Доллар 73.26, евро 85.27.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». Она завтра нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
0: Реклама.
3: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде солнечное, летнее настроение. Меня зовут Ирина Гончарова. Не забываем о том, что сегодня у нас Международный день друзей. Быть может, стоит написать, позвонить, засвидетельствовать свое почтение. Или, быть может, даже собраться после рабочего дня. Впереди у нас Ванатек, Someone и уже вот-вот группа Кино «Муравейник».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Пельмени домашние всего 299 рублей за килограмм. Экономия более 150 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8 987 303 27 95.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим и в компании которой, конечно же, надеемся, что сегодняшний рабочий вторник нас порадует и успехами, и достижениями. А впереди у нас Eagles, отель «Калифорния». Напомню, что каждое утро в невероятном вопросе на радио «Спутник» вы можете выиграть килограмм плова. Спонсор игры П. Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды буквально на любой вкус. Просто позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте «Люмисфера.шоу» 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, ОГРН 125-770-007-0803.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Половина третьего на часах. Пусть продолжение рабочего дня будет для нас с вами добрым и удачным. Там, где музыка прежде всего, скоро Portugal The Man, новая вещица Dive Into The Ocean и группа Hi-Fi. Сейчас на спутнике новости коротко.
1: Здравствуйте. По факту взрыва автомобиля во дворе дома в подмосковной Балашихе возбуждено уголовное дело, сообщает Коммерсант со ссылкой на источники в экстренных службах. Под днищем машины сработало самодельное взрывное устройство мощностью до 500 граммов тротилия. Водитель погиб. Управляющие компании в Волгограде должны в обязательном порядке открывать убежище при объявлении ракетной опасности и закрывать их только после отбоя. Об этом сегодня сообщили в Волгоградской мэрии. В трех районах Волгограда ограничат розничную продажу алкоголя в связи с празднованием Дня России. Ограничения будут действовать 11 и 12 июня в местах проведения праздничных мероприятий и затронут Центральный, Краснооктябрьский и Кировский районы. Все организованные места отдыха в России готовы к сезону, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о 98% детских лагерей, санаториев и пляжей. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, и золотая коллекция вновь ждет нас впереди. На этот раз Anastacia, Sick and Tired, Regina, Day by Day, и в самом начале Boy George, Do You Really Want to Hurt Me?
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома. Строим круглый год. Офис продаж. Город Волжский. Улица Александрова, 18А. ТРК «Волгомолл». Телефон 50-26-53. Югдом плюс. Каркасно-щитовые дома под ключ.
4: Ты серьезно? Все потратил?
5: Спокойно. Он окна заказал со скидкой 60%. Заказывай до 10 июня. 43-55-13.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: песни, проверенные временем в нашей золотой коллекции Anastasia, Sick and Tired. В начале нового музыкального E-Type энергичная Angels Crying, еще будет Cher, Daffy Amore и музыка понятная без слов. Владимир Косма, мелодия из фильма «Игрушка».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили навсегда сделать 31 декабря выходным. Глава комитета по труду Ярослав Нилов в интервью ТАСС предложил перенести выходной с 8 января. Парламентарий напомнил, что в последние годы вопрос о статусе 31 декабря регулярно становится предметом обсуждений. В одних регионах в этот день объявляют выходной, в других нет. В 2026 году 31 декабря выпадает на четверг и также будет нерабочим днем в рамках новогодних каникул. Тяжелое ДТП произошло сегодня под Волгоградом в Нуванинском районе. Утром на въезде в административный центр 21-летняя девушка-водитель за рулем легковой машины ВАЗ-2110 на полном ходу влетела во встречный китайский грузовик с полуприцепом. Об этом сообщили в областном управлении МВД. Судя по опубликованным кадрам с места ДТП, передняя часть легковушки серьезно повреждена, искорежены передние двери, вылетело лобовое стекло. Девушка-водитель и двое ее пассажиров доставлены в больницу, сообщает «Высота 102». Волгоград готовится к Дню России. Масштабная программа подготовлена в Центральном парке культуры и отдыха. Утром там состоится забег с флагами, а еще в этот день в парке развернут огромный триколор. Эта акция станет кульминацией праздника и состоится вечером. В амфитеатре 12 июня проведут трибьют-концерт «Сердце России». В Комсомольском саду в пятницу состоятся флешмоб и арт-квест-прогулка, а 13 июня вечером проведут фестиваль молодежных субкультур и фаер-шоу, сообщает «Новости Волгограда». Подробнее о праздничной программе пишут городские паблики. Каждое десятое объявление о продаже недвижимости в России – фейк. Риэлторы выкладывают объявления с заниженной ценой для привлечения клиентов, а потом говорят, что объект продан или у него проблемы с документами, и предлагают уже совсем другие варианты по другим ценам. Как пишет РИА, ситуация разнится в зависимости от региона. Лидером является Краснодарский край, где в преддверии сезона доля фейков достигла 15%. Для подавляющего числа покупателей цена решающая фактор, чем и пользуются риэлторы. Россияне резко увеличили траты на онлайн-покупки. Средний чек 27,5 тысяч рублей в месяц. По данным ВЦИОМ, за последние 5 лет сумма выросла в 2,6 раза. За 15 лет число заказов в интернете выросло минимум в 100 раз. Главной категорией по-прежнему остается одежда, обувь, а также билеты, электроника, товары для дома. Вопреки стереотипам, шопинг в сети одинаково распространен среди всех возрастов и доходов. Разница лишь в чеке. Обеспеченные пользователи тратят около 51 тысячи рублей, а люди со скромным бюджетом около 21 тысячи в месяц. Доллар 73,26, евро 85,27.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 29 тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Синара Девелопмент дарит скидку 15% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры, это пространство для жизни. Выгода до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.ру.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

Одна из немногих звезд, сумевших собрать в копилку личных достижений так называемую «большую четверку» главных наград индустрии, это «Оскар» за лучшую женскую роль и музыкальные премии «Грэмми», «Эмми» и «Золотой глобус», блистательная «Шер Даффель Амор» с нами, музыка, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем удачного, доброго продолжения рабочего дня. Тедди Свимс, новинка «Мистер Всезнайка» у нас впереди. Их «Тотал Адреналин».

0: Золотые хиты и то, что в моде новинка от Teddy Swims дарит нам прекрасное настроение. Дали Майкл Джексон, мегахит «Bad». Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-Джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне всего два джазовых круиза, один из них уже прошел, другой состоится завтра, 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО «Kassir.ru» – национальный билетный оператор. ОГРН 118-784-718-95-84. Город Санкт-Петербург. 12+.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
3: Я на тебе женюсь.
2: И от нее уже никуда не деться.
4: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
2: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Маяк.
1: Комфорт на рабочем месте в любой ситуации.
0: С вами Радио Спутник.
2: Половина четвертого на часах в нашей компании. Хорошо всегда, и приближение завершения рабочего дня тоже очень радует. Из музыки впереди Элис Шука, Not About Us и Константин Никольский. Сейчас на Спутнике новости коротко.
3: Здравствуйте. Волгоградские полицейские задержали курьера мошенников, который называл себя инкассатором и уже дважды забирал крупные суммы у запуганной лжесотрудниками ФСБ матери погибшего участника СВО. Общий ущерб 6 миллионов рублей. Против 22-летнего курьера из Астрахани возбуждено уголовное дело. С 13 июня в расписании Волгоградского аэропорта появятся новые направления. Авиакомпания Red Wings начинает летать в Батуми. Теперь волгоградцы смогут добраться до Черноморского побережья Грузии без пересадок. Школьница из Ханты-Мансийского округа попала в больницу из-за передозировки антидепрессантом перед экзаменами. Девочка смешала его еще с одним препаратом. Похожие случаи фиксировали в Башкирии, Москве и других регионах, пишет телеграм-канал ШОТ. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает плюс 28 градусов. Перед уходом нужно только письменно уведомить руководителя, указать показания термометра и зафиксировать их в присутствии коллег, сообщает РИА Новости. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Лечебно-диагностическая клиника Вита Нова». На завтра нам обещают ясную погоду, без осадков, ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
1: Реклама.
0: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Вита Нова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: И в последних четверти часа там, где музыка прежде всего традиционный сборник хитов золотой коллекции. На этот раз Лаура Паузини, «It's Not Goodbye», «Scorpion», «Send Me an Angel» и в самом начале Джо Дассен, «Essay to N'Existe Pas».
0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции мы с удовольствием слушаем лучшие хиты минувших десятилетий. Лаура Паузини, It's Not Goodbye. А скоро Эмми Макдоналд, This is the Life. И музыка понятная без слов. Уже вот-вот проект ППК. Перезагрузка.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Доска «Брус» 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В России могут ускорить оглашение результатов ЕГЭ и ОГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского Заксобрания Антон Соловьев. Об этом сообщает парламентская газета. Парламентарий подчеркивает, что ему часто поступают обращения от родителей и сотрудников образовательных учреждений. Они жалуются на то, что длительное ожидание результатов экзаменов провоцирует серьезное эмоциональное напряжение у школьников и их родителей. С учетом современных технологических возможностей и развитием цифровых систем, подсчет результатов ЕГЭ и ОГЭ возможно ускорить, говорится в обращении депутата. Российские власти пока не поздравили с победой действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В Москве ожидают официальных итогов парламентских выборов в республике, заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее ЦИК Армении сообщил об окончании подсчета голосов в понедельник 8 июня. Отмечалось, что победу на выборах одержала партия действующего премьер-министра «Гражданский договор». Между тем, ранее в ЦИКе Армении сообщали, что окончательные итоги подведут 14 июня. Сегодня ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 избирательных участках. Обращение подали кандидаты, доверенные лица оппозиционных партий, передает РЕН-ТВ. При объявлении ракетной опасности в Волгограде будут в обязательном порядке открывать убежище. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании. При получении СМС-сообщения от сотовых операторов с текстом «Ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию. Закрытие заглубленных помещений, предназначенных для укрытия населения, производится только после объявления об отбое опасности, говорится в сообщении мэрии Волгограда. При объявлении угрозы от БП обязательно открывать убежище не нужно, но жителям следует соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении, пишет «Высота 102». В Волгограде студент колледжа травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. ЧП случилось на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Несовершеннолетних студентов колледжа железнодорожного транспорта и коммуникаций не выпускают из здания общежития после 8 вечера. А юноша решил сходить в магазин и вместе с товарищем связал несколько простыней в веревку. Та оборвалась, подросток упал с высоты 2-го этажа. Он находится в больнице номер 7 в отделении травматологии. В колледже уточнили, что пострадавший на хорошем счету в учебном заведении. Британский актер Идрис Эльба раскритиковал идею сделать Джеймса Бонда темнокожим. Об этом он заявил в интервью журналу GQ. Актер отметил, что агент 007 был задуман как белый мужчина, и у создателей были на то причины. Бонд популярен во всем мире, и далеко не все зрители согласятся увидеть африканца в роли Бонда, отметил актер, который сам темнокожий. Последний фильм о Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом вышел в 2021 году. Ранее сообщалось, что на роли агента 007 рассматривают молодого актера около 30 лет, ростом не ниже 178 сантиметров, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19, днем в Волгограде до 29 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: певица, которая своих поклонников ласково зовет единорогами. Оливия Адамс, Fool Me Once, с нами золотые хиты и не только. Меня зовут Элина Гончарова, хорошего и легкого продолжения рабочего дня. The Weeknd, Creepin' у нас впереди, чуть раньше Агата Кристи. И вновь напомню, что каждое буднее утро в невероятном вопросе на радио «Спутник» вы можете выиграть целый килограмм плова. Спонсор игры ИП «Попов Максим Анатольевич», современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке «Тулака». Столовая «Три казана» уже 7 лет радует гостей многообразием блюд, фирменным пловом и приятными ценами. Ищешь место для вкусного обеда? Выбирай столовую «Три казана».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Живая музыка оркестра в свете звезд и тысяч свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает на летние концерты в амфитеатре Волгограда. 26 июня «Симфония в парке». Билеты на сайте люмисфера.шоу 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угрянь 125-770-007-0803.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-741, 16+.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио

0: If you creeping, just don't let me find out. Oh, get a hotel, never bring them to the house. Oh,
1: постепенно окунаемся в вечер в компании любимой музыки и уже мечтаем о завершении рабочего дня. Всем удачи! Роксет, песня из фильма «Красотка», ждет нас впереди.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
4: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
5: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Свет».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Половина пятого на часах. В нашей компании хорошо всегда, и завершение рабочего вторника обязательно будет добрым и удачным. One Republic, новая песня Need Your Love на очереди, и Алексей Гоман. Сейчас на спутнике новости коротко. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях. Сигнал с портала госуслуги будет оперативно поступать в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Житель Волгоградской области осужден на 8,5 лет за гибель своего 7-летнего сына в ДТП. Осужденный управлял мотоциклом с прицепом, в пьяном состоянии врезался в столб ЛЭП. Ребенок сидел в прицепе и погиб на месте, пишут городские вести. В Волгоградской области стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь», гранты и микрогранты. Молодые люди от 14 до 35 лет смогут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов. Подать заявку можно до 16 июля через федеральную систему «Молодежь России», пишут городские вести. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж, джерси, ветровки в сочетании с украшениями, каблуками и аксессуарами, заявили редакторы Fashion Factory School. Безупречный макияж уступает место естественному сиянию кожи, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе будет ясно и без осадков. Ветер северо-западный, слабый. Этой ночью плюс 17-19. Днем в Волгограде до 29 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Меньше слов, больше музыки, прекрасное настроение, и в последней четверти часа нас традиционно ждут песни золотой коллекции. В тройке Вивьен О'Хара, Эдриан Сена, Too Late to Cry, Texas Summerson, и в самом начале Элтон Джон, Sacrifice.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: А ну, спусти микрофон! В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс, все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Вивьен О'Хара, Эдриан Сена в завершении нашей золотой коллекции. Меня зовут Элина Гончаров. Я прощаюсь с вами до четверга и оставляю в приятной компании моей коллеги Алены Богдановой. В финале часа послушаем музыку, понятную без слов. На этот раз проект Space Running in the City.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722. Код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Волжский. Встречай! С 19 июня по 5 июля УТРК «Волга-Молл». Гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК». ЖК «Времена года».
11: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года». Дзержинский район. Волгоград. 505-191.
12: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. На портале госуслуги введут тревожную кнопку. Соответствующий закон приняли депутаты Госдумы во втором и третьем окончательном чтении. С помощью такой кнопки можно будет жаловаться на мошеннические действия через портал госуслуги. Сигнал оперативно поступит в государственную информсистему, затем в банки, операторам связи и в полицию. Также закон обяжет операторов связи блокировать номера мошенников и возмещать клиентам ущерб, если они не заблокировали подозрительный номер. Инициативу реализуют в рамках второго пакета мер про противодействие кибермошенничеству, сообщает РИА Новости. Житель Волгоградской области осужден на 8,5 лет за гибель своего 7-летнего сына в ДТП. Осужденный сел за руль в пьяном состоянии. Приговор вынес Руднянский райсуд, сообщает облпрокуратура. Установлено, что 41-летний подсудимый, будучи нетрезвым и не имея водительских прав, не справился с управлением мотоциклом «Иж-Планета-5» с прицепом. Он врезался в столб ЛЭП. Сын обвиняемого находился в прицепе. Мальчик погиб на месте, сообщают городские вести. В Волгоградской области стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты, микрогранты». Молодые люди от 14 лет до 35 могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов, пишут городские вести. Подать заявку можно до 16 июля через федеральную систему «Молодежь России». На конкурсе 18 номинаций от развития молодежного предпринимательства и добровольчества до экологии, туризма, спорта, науки и медиа. Каждый участник может представить только один проект. Полученные гранты можно направлять на организацию образовательных мероприятий, приобретение необходимого оборудования, реализацию других инициатив, пишут городские вести. Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин. Об этом заявил в «Вечерней Москве» директор департамента послепродажного обслуживания группы автокомпаний Игорь Серебряков. Пух может забивать радиаторы системы охлаждения двигателя и кондиционера, воздушные фильтры и вентиляционные каналы. В моторном отсеке пух может смешиваться с пылью и масляными испарениями, нарушив тепловой режим двигателя, что может привести к его перегреву. В период цветения тополя специалисты советуют автомобилистам каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды. В конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя, пишет «Вечерняя Москва». Итальянский модный дом Prada создал нижнее белье для астронавтов НАСА вместе с американской компанией Axiom Space, которая занимается космическим туризмом и космическими технологиями. Это нижнее белье представляет собой облегающий костюм, который надевается под скафандр. В него встроены вентиляционные трубки, которые обеспечивают циркуляцию и охлаждение тела астронавта. Это разработка Prada является частью лунной миссии Артемида, запланированной на 2028 год. Об этом сообщает агентство Reuters. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Представьте весь этот хаос и счастье. Просторная кухня-гостиная для уютных вечеров в кругу семьи. Приватная мастер-спальня для родителей. Гардеробная мечты. Детский для игр и чудес. Все это – семейные квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи» с выгодой до 2 миллионов рублей. Выбирайте планировку на sinardevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синар Девелопмент». Проектная декларация на портале «наш.дом.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 30 июня 2026 года.

0: Благодаря таким хитам можно почувствовать себя на летней пляжной дискотеке под ногами песок Substitution. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Добрый вечер. Далее Юлия Савичева. Послушаем песню «Высоко».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
6: Обойная сила ждет всех за покупками.
7: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
8: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат, выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
9: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
8: Подробности по телефону плюс 7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
10: Агат. Продавай выгодно.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Эту стильную композицию нам подарил американец Алекс Уоррен, Fever Dream. А дальше у нас с вами еще золотой хит «Savage, Only You». А спонсор вечернего эфира ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
8: Ах, Аконыч.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: смотрю вперед, а там у нас с вами атмосферная современная композиция «Way Down We Go». Но прежде еще новости, коротко.
1: Здравствуйте. В России могут ускорить оглашение результатов ОГЭ и ЕГЭ. Такое предложение направил министру просвещения Сергею Кравцову депутат питерского ЗАГС-собрания Антон Соловьев, пишет «Парламентская газета». При объявлении ракетной опасности в Волгограде будут в обязательном порядке открывать убежища. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании, пишет «Высота 102». В Волгограде студент колледжа травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. Несовершеннолетних студентов техникума железнодорожного транспорта и коммуникаций не выпускают из здания общежития после 20.00, а юноша решил сходить в магазин и сорвался с высоты второго этажа, пишут «Городские вести». Сезон цветения тополиного пуха может быть опасен для машин, предупреждают специалисты, пишет «Вечерняя Москва». В период цветения тополя они советуют каждую неделю очищать радиаторы сжатым воздухом или слабым напором воды, в конце сезона поменять воздушный фильтр двигателя. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыкальный пульс Волгограда.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM. Добрый вечер. Играйте в «Невероятный вопрос» по будням и выигрывайте приз «Килограмм плова». Спонсор игры ИП Попов Максим Анатольевич. Современная столовая «Три казана» на оптово-строительном рынке Тулака. Как накормить целый коллектив вкусно и сытно? Решение есть. В столовой «Три казана» каждый день готовят разнообразные обеды на любой вкус. Позвоните и закажите бесплатную дегустацию для вашей компании. Столовая «Три казана» для тех, кто любит вкусно поесть. А для тех, кто любит золотые хиты, впереди у нас Вельвет, группа Аха, Woman in Love, Лиз Маклернан, а еще I Will Survive, Глори Гейнер в золотой коллекции.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 30 июня. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. УУ «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
2: ОАО «Российские железные дороги».
3: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Без любви наша жизнь потеряла бы краски, без любви никак. Woman in Love, влюбленная женщина в исполнении Лиз Маклернон в нашей с вами золотой коллекции. Далее Гаррет Гейтс, Unchained Melody, до этого еще инструментальная композиция, послушаем Ванессу Мэй.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Доска Брус. 20 лет. Празднуем вместе и дарим 20% скидку каждому 20-му клиенту. Каждый 20-й куб доски бесплатно. Мы говорим спасибо всем, кто строит вместе с нами. Ждем вас в Волгограде, в Волжском и Михайловке. Акция действует до 30 июня 2026 года. Все подробности в отделе продаж.
3: Опять кривая. Нужно было покупать в Премьер Строй Волгоград. Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60, 57, 57.
4: Деревянные дома и дачи под ключ. Строим круглый год. Офис продаж, торговый комплекс Германа Титова, 43. Телефон 8-927-505-17-32. 8-927-505-17-32.
5: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
6: Я на тебе женюсь.
5: И от нее уже никуда не деться.
7: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Минцифры и Роскомнадзор попросили правоохранителей отменить блокировку игровой онлайн-платформы Roblox, которая пользуется большой популярностью у детей. Как сообщили в пресс-службе Минцифры, решение связано с тем, что компания-владелец платформы предоставила официальные гарантии соблюдения российских законов. Ведомстве уточнили, что в начале июня успешно завершилось согласование с Roblox необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей. Передают Вести. Доступ к платформе был ограничен 3 декабря. Прошлого года. Закон, который вводит административную ответственность за незаконную продажу электронных билетов на поезда дальнего следования, приняла Госдума. Документ прошел второе и третье окончательное чтение. Идет речь о продаже электронных билетов людьми, которые не являются перевозчиками или их представителями. Для граждан штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, для ИП и юрлиц 400-500 тысяч. В пояснительной записке к документу отмечено, что из-за ограничений на авиаперелеты в России участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда, перепродают дороже, создавая искусственный дефицит, пишет газета.ру. В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить уже 16 июня. Идет речь о парковочном пространстве на почти 4000 мест в центральном районе города, части Дзержинского и Ворошиловского районов. Об этом сообщил портал УВ1 замглавы Волгограда Виталий Кокшилов. Окончательного решения по дате еще не принято. Одним из камней преткновения стала, в частности, парковка возле Дмитриевского кладбища. Также горожане недовольны платной парковкой на улице Советской. И таких моментов десятки, отметил замглавы города. В городе Спутники Волжском вынесли приговор четверым браконьерам, которые пилили рога краснокнижных сайгаков. Двое участников группировки покупали рога в Поволжье, привозили третьему подельнику в Волжский. Он придавал рогам товарный вид, упаковывал, пересылал, в том числе в Приморье и Бурятию. Четвертому участнику группы тот искал покупателей, в том числе из Китая. Продавал, перечислял деньги подельникам. У осужденных было изъято более 2000 рогов сайгака. Они ожидали отправки на переработку. Подсудимые получили сроки от 5 до 8 лет заключения в колонии общего режима, пишет В1. Помочь избавиться от отечности в жару могут продукты, богатые калием. Об этом рассказала газете «Ру» нутрициолог, основатель одной из школ здоровья Марина Жигульская. Она отметила, что на появление отеков влияет избыток соли в рационе, а также индивидуальные особенности водно-солевого обмена. Калий участвует в регуляции водно-солевого баланса. В жару важно добавлять в питание помидоры, листовую зелень, авокадо, абрикосы, персики, бананы, бобовые и картофель. Специалист подчеркивает, что большинство здоровых людей одной из самых частых причин летней отечности является избыток соли, пишет газета.ру. Официальный доллар 73.26, евро 85.27.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясная, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Я с вами пока еще не прощаюсь. Меня зовут Алена Богданова. Вместе проведем этот прекрасный летний вечер под любимые песни. Далее Элис Мертон. Композиция называется «No Roots». А спонсор вечернего эфира – ИП Аксенова Ирина Владимировна. Ирина Аксенова и квартет «А-джаз» ждут поклонников джаза и атмосферных водных прогулок на своих круиз-концертах «Джаз на Волге». В июне состоится всего два джазовых круиза – 3 и 10 июня. Теплоход «Москва-158» ждет гостей на причале номер 17. Билеты на сайте kassir.ru. ООО Кассир.ру, национальный билетный оператор. ОГРН 118-78-47-18-95-84. Город Санкт-Петербург, 12+.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. 19 и 20 июня премьера балета «Чайковский. Путь к бессмертию». Судьба гения оживет на сцене театра «Царицынская опера». Музыка, которая трогает душу. Танец, который рассказывает историю. Билеты в кассах театра. Категория 12+.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Queen, I Want to Break Free. Автор этой песни – басист Джон Дикон. Он написал ее в 83 году под впечатлением от мужских взглядов на женское либеральное движение. Дальше у нас с вами еще о студии. Мы послушаем песню так же, как все.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Волжский, встречай! С 19 июня по 5 июля у ТРК «Волга-Молл» гастроли новосибирского цирка «Шапито» с программой «Хищник и принцесса цирка». 8-910-358-47-44. 0+.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами.
7: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: На очереди у нас с вами сочный летний хит «Next Summer» Дамиану Дэвида. Но прежде я еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 7.

0: Вам желаю прекрасного вечера. Оставайтесь с нами. А далее золотая коллекция, в которой Soul Bass, также композиция Nine. А в начале нашей с вами тройки появится команда Crowded House. Песня, в которой так много надежды. Don't Dream It's Over откроет золотую коллекцию.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Уважаемые пассажиры, завершается посадка. Просим опаздывающих пройти на борт автомобиля «Чанган». Вас ожидают прохладительные выгоды до 750 тысяч рублей. Аппетитная цена от 2 миллионов 400 тысяч рублей. Комфортный платеж и безмятежное спокойствие с 5-летней гарантией. Ваше путешествие начинается с «Чанган-Агат» на авиаторов. Подробности по телефону 722-722, код города 8442.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредит». Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция и композиция Nine. А далее Scorpions, ветер перемен. До этого еще расскажу о погоде на завтра. А чуть раньше у нас невероятно красивая, чувственная, нежная композиция Сон from a Secret Garden.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выгодно и экономно. Рядом с домом мне удобно. Все продукты просто класс. Будем рады видеть вас. Гипермаркеты «Маяк» в Волгограде и Волжском.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Филе форели слабосоленое весовое всего 228 рублей за 100 грамм. Покупайте выгодно. Ваш царь-продукт ждет вас.
4: Где купить обои в Волгограде?
5: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
4: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
6: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191.
7: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Госдума России приняла закон об усилении контроля за иноагентами во втором и третьем окончательном чтении. Авторы законопроекта – группа депутатов, включая главу Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева. Согласно закону, Минюст сможет направлять в банки запросы, и те будут обязаны предоставить справки по операциям, счетам и вкладам иноагентов в течение 3 рабочих дней. Если иноагент сам обратится в Минюст с требованием об исключении из реестра, но получит отказ, то подать новое заявление сможет не ранее, чем через год. Также с 1 сентября иноагенты не смогут быть рекламодателями социальной рекламы, отмечает газета.ру. ЦИК Армении получил заявление на пересчет голосов на более чем 500 участков. Обращение подали кандидаты и доверенные лица оппозиционных партий, пишет агентство ТАСС. В ЦИКе Армении уточнили, что избиркомы рассмотрят обращение и определят участки, на которых проведут пересчет. Ранее глава ЦИКа Армении Вагн Авикимян заявил, что официальные итоги парламентских выборов в стране проведут 14 июня. Наблюдатели ОБСЕ в предварительном отчете указали, что премьер Пашинян выступал с угрозами в адрес оппозиционных кандидатов в ходе кампании. По предварительным данным ЦИКа Армении, партия Пашиняна набрала около 50% голосов. При объявлении ракетной опасности в Волгограде будут в обязательном порядке открывать убежище. Ответственность за это Комитет гражданской защиты населения возложил на управляющие компании. При получении смс-сообщений от сотовых операторов с текстом «ракетная опасность» подвальные помещения подлежат немедленному открытию, говорится в сообщении мэрии Волгограда. При объявлении угрозы от БПЛА обязательно открывать убежище не нужно, но жителям следует соблюдать меры безопасности, говорится в сообщении, пишет «Высота 102». В Волгоградской области стартовал прием заявок на конкурс «Росмолодежь. Гранты, микрогранты». Молодые люди от 14 лет до 35 могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих проектов, пишут городские вести. Подать заявку можно до 16 июля через федеральную систему «Молодежь России». На конкурсе 18 номинаций от развития молодежного предпринимательства и добровольчества до экологии, туризма, спорта, науки и медиа. Каждый участник может представить только один проект. Полученные гранты можно направлять на организацию образовательных мероприятий, приобретение необходимого оборудования, реализацию других инициатив, пишут городские вести. Китайские ученые пересадили пациенту печень и почки свиньи. Это стало первой в мире трансплантацией нескольких органов животного человеку, сообщает газета «Соус Чайна Монинг Пост». Пациенту 53 года. Команду ученых возглавляли исследователи из второго филиала медицинского университета Гуанси. После хирургического вмешательства новые органы в теле мужчины функционировали 5 дней. Затем исследование завершилось по желанию семьи пациента, пишет газета.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор ООО «Лечебно-диагностическая клиника Витанова». Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
0: Реклама.
2: Доверьте свою улыбку опытным специалистам. Стоматологическое направление в клинике «Витанова». Лечение без боли. С индивидуальным подходом к каждому пациенту. Взрослое и детское отделение. Современное оборудование. Волгоград. Бульвар 30-летия Победы, 32Б. Телефон 49-51-51. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.ру.

0: Песня с летних жарких танцполов New Vibe. Меня зовут Алена Богданова. Вам уже приятного отдыха после работы. А далее город 312. Послушаем песню «Обернись».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Приходи работать на Волжский трубный завод. Получи профессию за счет средств предприятия. Подробности по телефону 8 927 060 6307. 8 927 060 6307.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Ливни и Скотт Каллэм. Композиция называется «Stay». А дальше у нас с вами песня про крылатые сердца. На итальянском название звучит невероятно красиво. «Un cuore con le ali» Эрос Рамазотти.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Где купить обои в Волгограде?
4: Маршрут построен. Магазины обоев в Волгограде находятся по адресу проспект Университетский 91А, Иштеменко 36. Огромный выбор по приемлемым ценам.
3: Обойная сила ждет всех за покупками.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Свет».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Время уже переходить к хитам нашей с вами золотой коллекции, а в ней песня, слушая которую, может показаться, что наступил уже вечер пятницы. «На-на-на» by Кундьёс, также «Конфесса» Адриана Челентано и «Sunshine Reggae Laidback».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202. Прерываем вещание важным сообщением. Только у нас фантастические скидки весь июнь. Шпикачки домашние в натуральной оболочке всего 479 рублей за килограмм. Экономия более 200 рублей. Ваш царь-продукт ждет вас.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: нашу с вами золотую коллекцию Адриана Челентано, Конфесса. Вам желаю приятного отдыха после работы. Далее для вас Моджо, Лэйди. До этого еще расскажу о погоде. А чуть раньше инструментальная музыка «Эль Бимбо», оркестра «Поля Мря».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Подробности по телефону. +7 84 42 722 722. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
6: Агат. Продавай выгодно.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Водителям с правами категории «Б» разрешили управлять багги и вездеходами. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении. Об этом говорится на сайте Нижней палаты. Пока такую технику могут водить только обладатели удостоверения тракториста-машиниста. Управление самоходными машинами категории «ОЛ», багги, вездеходы и другие теперь будет подтверждаться также удостоверением категории «Б», «С» или «Д». Это правило действует только при использовании техники на основании договора аренды и при условии проведение инструктажа по управлению и безопасной эксплуатации. К сдаче экзаменов на категорию ОЛ допускаются люди с возраста 19 лет и старше. В Волгограде на неопределенный срок сдвинули дату введения новых платных парковок, которые планировали запустить уже 16 июня. Идет речь о парковочном пространстве на почти 4000 мест в центральном районе города, части Дзержинского и Ворошиловского районов. Об этом сообщил портал УВ1 замглавы Волгограда Виталий Кокшилов. Окончательного решения по дате еще не принято. Одним из камней преткновения стала, в частности, парковка возле Дмитриевского кладбища. Также горожане недовольны платной парковкой на улице Советской. И таких моментов десятки, отметил замглавы города. В Волгограде разбираются в ЧП со студентом колледжа железнодорожного транспорта и коммуникаций. Подросток травмировался, спускаясь из окна общежития на веревке из простыней. ЧП случилось на улице Героев Малой Земли в Красноармейском районе. Несовершеннолетних студентов колледжа не выпускают из здания общежития после 20:00, а юноша решил сходить в магазин и вместе с товарищем связал несколько простыней в веревку. Та оборвалась, он упал с высоты второго этажа. Подросток находится на лечении в травматологии больницы номер 7. Сообщают городские вести. Новый пятый по счету сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным выйдет 4 июля. Об этом сообщили агентство ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Сюжет развивается после событий фильма «Мажор в Дубае». Жизнь Игоря Соколовского, главного героя, все сильнее разделяется на публичную и тайную. Герой вместе с друзьями создает в Сочи подпольное агентство добрых дел под названием «Честные люди». Организация помогает людям бороться с мошенниками и справляться со сложными жизненными ситуациями. Но при этом сам Соколовский становится жертвой крупной аферы, пишет газета.ру. Этим летом в моде остается спортивная атрибутика. Олимпийки, трикотаж джерси, ветровки в сочетании с украшениями и каблуками. Об этом заявили редакторы школы бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School. Также актуальна стала гоночная эстетика, куртки в стиле автоспорта, контрастные полосы, винтажная символика команд, спортивные силуэты. В тренде морская тематика. В одежде полоска, канаты, золотые пуговицы, оттенки морской формы. Этим летом вернулись в моду также ободки для волос. Безупречный макияж уступил место естественному сиянию кожи, говорится в сообщении школы, пишет Лента.ру. Курсы валют Центробанка на среду: доллар 71.73, евро 82.78.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: только что Инна Амп. Вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами. Далее Сплин. Но прежде еще минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Завод «Мотор Инвест» в Липецкой области объявил о запуске производства обновленного электрокроссовера «Эволют iSky». Машину начнут собирать этим летом, и тогда же они появятся в салонах. В разное время там выпускали внедорожники «Great Wall Hover» и кроссоверы «Чанган». Так что с китайскими технологиями завод знаком давно. Модернизированный iSky сменил платформу и стал крупнее. Колесная база 278 сантиметров, что обеспечивает простор на заднем ряду. Привод исключительно передний. Силовая установка выдает 218 лошадиных сил, а разгон до сотни занимает 8 секунд. Батарея рассчитана на 424 километра пробега. Зарядка с 30 до 80% от быстрой станции займет чуть меньше получаса. Главные конкуренты – «Москвич 3i», «Skywell ET5» и «Amber Auto A5». Но у нового «Эволюта iSky» еще не объявлена цена. Так что посмотрим, насколько она будет конкурентоспособной.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: «Ночная сказка». С 12 июня в 11.00 «Домашний. Главный женский». 16+.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Смотрю вперед, а там у нас с вами исполнительница, которая сейчас находится на пике популярности. Это Тейлор Свифт. Ее песня называется «The Fate of Ophelia». Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить. Но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги. День гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи. Отложите поездки и переговоры. А если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы. День попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Реклама.
4: Мам, ну когда же к тете Свете?
5: Завтра идем к стоматологу.
4: Ура!
5: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
1: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: спонсор инструментальной музыки ООО «Специализированный застройщик ДСК ЖК «Времена года».
1: Жилой комплекс «Времена года» в 3 километрах от центра. Современные технологии строительства, закрытая территория, большой паркинг, детские и спортивные зоны. ЖК «Времена года», Дзержинский район, Волгоград, 505-191. Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Скоро в нашем романтическом вечере появится Depeche Mode с хитом Precious. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп. На завтра узнаем, что нас с вами ждет в среду. Спонсор ООО «Мой стоматолог».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
1: Реклама.
4: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет преимущественно ясно, небольшой дождь, ветер западный от 1 до 6 метров в секунду, ночью от 17 до 19 выше нуля, а днем 27-29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ресторан «Мольер». Для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра. Бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

романтический вечер на радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Реклама. Ресторан «Мольер» для тех, кто не спит. Ночное меню до 4 утра, бар до 5 утра. «Мольер» на Мира 12. Поздний ужин с дороги и после театра. Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».
0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.